0: Vandaş gayet maşallah.
1: Okey.
2: Ну, пока мы не пропутываем, я пока. Все, и так.